0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: This is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa.
3: This is
4: What's up, guys? I'm Alex.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Mono εδώ. Ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's over here. It's over
8: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
9: Jan Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.